0: Aici, Radio Vacanza.
1: Hier spricht der Ferienfunk.
2: This is Radio Holidays.
1: Говорит радиостанция отдых.
3: Ici, Radio Vacances.

0: Aici, Radio Vacanța.
1: Hier spricht der Ferienfunk.
2: This is Radio Holidays.
1: Говорит радиостанция отдых.
3: Ici Radio Vacances.